0: Радио Р. Всегда рядом.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу,

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Министр транспорта Юра Стаминскас заявил, что идея строительства моста или туннеля через Кушский залив заслуживает обсуждения. Однако сначала необходимо привести в порядок дороги, мосты и путепроводы страны, а также обеспечить стабильную работу паромной переправы. По его словам, только после этого можно будет серьезно рассматривать такие масштабные проекты. В Вильнюсском районе в результате тяжелого ДТП погибла 19-летняя выпускница, которая всего за несколько часов до трагедии получила из рук мэра Вильнюса награду за выдающиеся успехи в учебе. 5 максимальных оценок на государственных выпускных экзаменах. По данным полиции, авария произошла во время обгона. Автомобиль девушки столкнулся со встречным мусоровозом. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас выразил соболезнования семье погибшей, а полиция продолжает расследование обстоятельств аварии. В северной части Клайпеды планируют построить новый медицинский комплекс, где разместятся Клайпедская поликлиника моряков, больница сестринского ухода и центр психического здоровья. Город объявил архитектурный конкурс на лучший проект. Новый комплекс должен появиться на Северном проспекте и объединить широкий спектр медицинских услуг в одном месте. В Висагенесе на контейнерах для бумаги, пластика и стекла появились новые информационные наклейки. Они помогут жителям быстрее разобраться, какие отходы можно выбрасывать в каждый контейнер, а какие нельзя. Кроме того, на наклейках размещен QR-код, через который можно сообщить о переполненных контейнерах или других проблемах с вывозом мусора через сайт «Тваркоу-место». Кауновские клиники стали первой больницей в странах Балтии, где установили роботизированную хирургическую систему «Да Винчи». Первые операции с ее использованием планируют провести уже этой осенью после завершения подготовки специалистов. Робот не заменяет хирурга, а помогает выполнять сложные операции с большей точностью, при этом всеми его действиями полностью управляет врач.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают, что температура воздуха будет от плюс 20 до плюс 25. На побережье будет около 20-21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер умеренной силы.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: Говори не о любви, а о чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня не верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

ко мне. Знай, к тебе вечно я спешу, знай, к тебе все ведут дороги. Виду не подам, но я скажу, что я знаю.

0: реклама.
1: Читайте свежий новый режим денег «Экспресс-неделя». Сейм решил обязать всех водителей такси выучить литовский язык. Когда новые требования вступят в силу и кого они коснутся? Более трети лифтов в Литве уже перешагнули 25-летний рубеж эксплуатации. Какие системы изнашиваются незаметно? Как оценить риски? И когда модернизация становится необходимостью? Кажется, что ребенок растет буквально на глазах. Но всегда ли это вариант нормы? Специалисты объясняют, когда быстрый рост становится поводом для визита к врачу. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Слушай радио.

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: Самого доброго субботнего дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-25 градусов, а на взморье воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
0: Год по нотам.
3: Добро пожаловать в новый выпуск программы «Год по нотам». Сегодня наш маршрут 2012 год. Год, когда человечество готовилось к концу света, 21 декабря по календарю мая. Мир замер в ожидании, и ничего не произошло. Но сама эта идея о границе между концом и началом словно пробежала сквозь музыку, новости и разговоры. Это был год больших ожиданий, громких запусков и новых звуков. На Марс приземляется марсоход, в Лондоне проходит летняя Олимпиада, Инстаграм только что куплен Фейсбук, а в интернете рождается песня, которая покоряет весь мир. Легкая, хрустальная, почти невесомая. Карли Рэй Джейпсон, «Call me maybe». Мем, челлендж, музыкальная открытка.

0: Это была обновленная Дельта Вес, символ масштабного преображения Джорданы Буткуте. В 2012 году королева литовской сцены сменила имидж на дерзкий рок, выпустила альбом «Кришкелес» и триумфально вернулась на стадионы с живым бендом. Но 12-й – это еще и год, когда музыка становится визуальной на полную катушку. Появляется клип, который навсегда меняет интернет, и это «Псай Гангам Стайл». Каверзный танец, нелепый костюм, фальшивый пафос и миллиард просмотров. Это первый ролик, который реально тогда сломал YouTube. Корея идет в массы, а кей-поп уже не жанр, а новая волна. Именно поэтому в 2012 году музыка все чаще скорее выглядит, чем звучит.
1: Год по нотам.

0: Дела Светлана Лобода, 40 градусов. В 2012 году этот трек стал для нее точкой невозврата. Света окончательно повзрослела и закрепилась на вершине поп-олимпа, как главная драматическая героиня сцены. И это не случайно. 2012 год вообще был про то, как мы все становились старше. Сами герои студии и зрители перешли на новый уровень. Осенью корпорация Disney покупает Lucasfilm за 4 миллиарда долларов, анонсируя продолжение «Звездных войн», а на большие экраны в этот момент выходят «Мстители». Фильм собирает 1,5 миллиарда долларов, доказывая, что кино – это уже не просто развлечение, а сложный культурный механизм. Но самым честным отражением этого года стали «Голодные игры». Мир узнал имя Китнис Эвердин, героини без суперсил, у которой есть только инстинкт выживания и право выбора. Эта история изменила все. Подростковое кино перестало быть сказкой. Оно стало ареной с политикой, моралью и настоящим страхом. «Голодные игры» открыли главную тему 2012 года – взросление в условиях давления. Выживание здесь не метафора, а реальный фон, в котором жила тогда молодежь. Поп-культура стала зеркалом того, как мы растем не по годам, а по обстоятельствствам.
1: Год по нотам.

Теперь на радио R. Все летнее. Лето. Год по нотам.

Это была Ларин и ее «Эйфория». Песня, которая в 2012 году превратила Евровидение из конкурса песни в сцену для высокого искусства. Ларин установила тогда абсолютный рекорд, получив высший балл сразу от 12 стран и доказала, современный звук и магия перформанса важнее любых границ. Этот новый виток качества стал ориентиром и для Литвы, которая в 2012 году словно врывается в европейский контекст заново с лицом, голосом и огромными амбициями. Нашим героем в Баку тогда становится Дони Мантел. Его «Love is Blind» — это не просто романтика, это манифест о том, что вера в себя сильнее любого страха. Вся Европа тогда затаила дыхание, когда в самый драматичный момент наш Донатас Монтвидас снял повязку с глаз и исполнил то самое эффектное сальто — символ его технического совершенства и драйва. 14-е место в финале ощущалось как победа, и дело не только в баллах. Именно тогда мы почувствовали, что наш артист может звучать на английском так же фирменно, чисто и органично, как мировые звезды.

0: Это был бразильский хит, который в 2012 году звучал в Литве на каждой заправке и каждой вечеринке. Но пока весь мир танцевал, технологии меняли нашу реальность. Facebook собрал первый миллиард пользователей, а Instagram приучил нас смотреть на жизнь через красивый фильтр. Казалось, все вокруг становится цифровым, но именно в 2012 году человек доказал, что реальность все еще способна поражать. В октябре миллионы людей замерли у экранов, наблюдая за Феликсом Баумгартнером. Он поднялся на высоту 39 километров и совершил прыжок из стратосферы, став первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. Это было безумством, которое стало реальностью. И именно на этой волне веры в невозможное в 2012 году зазвучал трек Влади из Касты «Сочиняй мечты». Песня, вышедшая в рамках благотворительного проекта, стала тихим, но мощным манифестом. Она напоминает: за визуальным шумом соцсетей и фильтрами Инстаграма всегда стоит наше право просто верить в свое чудо и в свою мечту.
1: Год по нотам. Когда еще

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: 11 февраля 2012 года мир замер. Не стало одного из самых мощных голосов в истории. В возрасте 48 лет ушла Уитни Хьюстон, обладательница более 400 наград, певица, которая превращала каждую ноту в откровение. Покинула нас накануне церемонии Грэмми. В день награды на сцену вышла Дженнифер Хадсон и исполнила «I will always love you». Зал стал в едином порыве. Это было не просто прощание, это был финал целой эпохи.
1: Год по нотам.
0: Но жизнь, как и музыка, не терпит пустоты. Уже через месяц в мировые эфиры врывается песня «We are young». Трек, мгновенно ставший гимном новых 20-летних. Группа «Фан» вместе с Жозель Моне спели про молодость не как про цифру в паспорте, а как про состояние. Быть уставшими, немного потерянными, пьяными от свободы, но все еще живыми. И главное, вместе. В 2013 году они заберут свою статуэтку Грэмми за лучшую песню года, став голосом поколения интернета, которое, может быть, и не всегда знает, чего хочет, но точно знает, что эту ночь нужно прошить на полную катушку.

трек, который в конце 2012 года сиял на вершине всех мировых чартов. И пока Риана сияла в эфирах, наша золотая рыбка сияла на Олимпийских играх в Лондоне. 2012 год стал временем удивительных побед, неожиданных, мощных и вдохновляющих. На трибунах тишина, напряжение, старт, и вдруг происходит невероятное. 15-летняя Рута Милутите врывается вперед на дистанции 100 метров брасом и становится олимпийской чемпионкой. Это не просто медаль, это слезы всей Литвы. Момент, когда страна затаила дыхание, а потом взорвалась от гордости за свою героиню. А тем временем на другом берегу океана вершилась еще одна история успеха. На церемонии Грэмми альбом «Адель-21» признают лучшим альбомом года. Всего за одну ночь британская певица забирает 6 наград, повторяя рекорд Бейонсе и заставляя весь зал слушать ее в полной тишине. Голос Адель – это музыка без лишних трюков и спецэффектов. Это чистая эмоция. Как и наша Рута, она победила не благодаря прогнозам, а благодаря колоссальной внутренней силе. 2012 год напомнил нам, настоящий триумф – это всегда про честность, упорство и смелость быть собой.

0: Это была Леди Гага. 12-й год – это год, когда Литва окончательно научилась принимать и делать шоу мирового уровня. В августе парк Вингис в Вильнюсе содрогнулся от грандиозного тура «The Born This Way Ball». Гага привезла к нам замок в натуральную величину и невероятный перформанс, который доказал, что наша столица – важная точка на карте глобальных туров. Но этот год стал знаковым не только из-за приезда мировых див. К 2012 году в Каунасе уже год как стоит новенькая Жальгирю-арена. Именно в этом году Сэл, он же Эгидиус Драгунас, устанавливает там абсолютный рекорд. Он доказал, литовский артист может забрать арену так же легко, как мировые суперзвезды. Это был момент невероятной гордости и драйва, когда стало ясно, у нашей музыки теперь другой масштаб.
1: Год по нотам.

0: Готье. Главный хит 2012 года, который в Литве звучал буквально из каждого кафе. Этот хрустальный, хрупкий звук идеально совпал с настроением года, когда мы начали по-особенному ценить эстетику. Мы учились ловить момент, фотографировать еду и искать во всем свой неповторимый стиль. Если говорить о стиле, то в 2012-м он звучал максимально дерзко и свежо благодаря Ивану Дорну. Его альбом «Кондорн» перевернул представление о поп-музыке, добавив в нее фанк, хаус и той самой фирменной расслабленности. Наводим с вами лоск и вспоминаем, как это было.
1: Год по нотам.

0: Это были Will.i.am и Бритни Спирс. Люди, которые в 2012 году звучали отовсюду и заполонили все мировые чарты. Для Бритни это стало триумфальным возвращением, а для нас всех – символом того, как поп-музыка окончательно превратилась в цифровой вирусный аттракцион. 2012 год не принес обещанного конца света, но он точно закрыл одну большую главу. Музыка стала другой. Личное теперь – это и есть глобальное. Это год, когда песня, записанная буквально в спальне, как это сделал, например, Джиан со своим хитом «Not Afraid», могла покорить страну и интернет без помощи больших лейблов. Молодость в 2012-м зазвучала дерзко, искренне и с абсолютной верой в то, что границ больше нет. Пока мир не остановился, мы продолжаем слушать. Если этот год и научил нас чему-то, то это умению находить опору в самих себе, даже когда старые календари заканчиваются. И если у 2012 года был финальный гимн про надежду и движение вперед, то он прилетел к нам с востока, став своим в каждом дворе Вильнюса. Песня «Выдох», песня «Обещание». Макс Корж, «Небо поможет нам». Мы же с вами услышимся на следующей неделе, уже в следующем году. И пусть небо нам с вами поможет. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: Год по нотам.

Радио Р. Это хорошо. Летний микс. Твоего лучшего лета. Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Опасность фруктовым вкусом. Литва стала одним из европейских лидеров по подростковому курению электронных сигарет. Чем это грозит их здоровью? Изъятие животных, проверки, судебные разбирательства и запрет на работу. Что на самом деле происходит вокруг Лайпцигского зоопарка и почему его двери по-прежнему открыты? Как маленький город становится кузницей больших побед? Репортаж из Висагинеса, где спорт начинается с 5 лет, а чемпионы вырастают благодаря традициям и сильным тренерам. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р. Радио твоего настроения.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Семь решил обязать всех водить такси и выучить литовский язык. Когда новые требования вступят в силу и кого они коснутся? Более трети лифтов в Литве уже перешагнули 25-летний рубеж эксплуатации. Какие системы изнашиваются незаметно? Как оценить риски? И когда модернизация становится необходимостью? Кажется, что ребенок растет буквально на глазах. Но всегда ли это вариант нормы? Специалисты объясняют, когда быстрый рост становится поводом для визита к врачу. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс неделя».

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого прекрасного выходного желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в Литве дождей не ожидается, вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Слушай радио.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио R. Всегда.